открываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

пути, сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

0: Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.
1: Темно, ноченька, не спится. Выйду к речке на лужок. Распоясала зарница в пенных струях поясок.

здесь в дупло. Эх, только мне не плачется, на душе светло. Знаю,

0: Мое окно рассветным светом полно. Вчерашних туч ушел далекий фронт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, и ты звенишь в асфальты каблучками, спеша продолжить свой свободный труд, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, и будет все, как мы с тобой хотели, и будет день твой полон синевой, а в Заполярье снежные метели, как лебеди летят над головой, а в Заполярье мокрые метели, и замерзает в валенках конвой, и ты меня, наверное, не вспомнишь, меня теперь и помнить не резон, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грядущего подать рукой. Парни, парни, это в наших силах.

Если бы парни всей земли миру присягу свою принесли, вот было б радостно тогда на свете жить.

Помни песню мою. Жди и помни меня. Не тревожься, не надо. Жди и помни меня.

Загулял я, братцы, Господи, прости. Ну, куда податься, где покой найти?

А я смеялась, пахнула мятой с полей лугов, и только горечь в душе осталась.

Мне приснился сон о весенне, ведь родился он в ночь осенне.

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце моем.

поговори со мной, мама. О чем-нибудь поговори, да звезды.

погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.

ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты.

победу. Или жизнь отпоет мне в бою. Ты молчишь,

родимая земля. Дороже нет земли, тепло ее в душе у нас хранится. Особенно, когда мы от нее вдали, когда она всю ночь тихонько снится. Особенно, когда мы от нее вдали, когда она всю ночь тихонько снится. Родимая земля, мой праздник и покой, она дана, поверит и поможет. Как в детстве, видя, хочу прижаться к ней щекой. Иного счастья нет и быть не может. Как в детстве, видя, хочу прижаться к ней щекой. Иного счастья нет и быть не может. Родимая земля, достоинство мое, вся жизнь моя не меньше и не больше. Она всегда во мне, а я уйду в нее. Когда-нибудь хотелось бы

и краше, и теплее. Наверное, есть, но мне других-то не надо. Наверное, земль есть, и краше, и теплее. Наверное, есть,

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам

0: Что может быть полезнее, чем шутка или смех? Они нас от болезней излечивают всех.
1: Известно всем давно.

0: И на шутки никогда не обижайтесь. В жизни надо быть серьезным, но
1: не сердитесь никогда,
0: не ворчите никогда
1: и

0: иной на всякий случай хранит суровый вид. Мрачнее черной тучи, насупившись, сидит.
1: Боится смеха он, боится острых шуток, веселых прибауток и

0: хандрой. Не стесняйтесь, не смущайтесь.
1: Улыбайтесь.
0: Даже смейтесь, если вам смешно.
1: И на шутки никогда не обижайтесь.

Прости меня, моя любовь, прости за все, в чем был я грешен, за то, что до сих пор я тешу себя надеждой вновь и вновь.

Но я в душе тебя храню, и что о нас не говорили, я счастлив те, что мы любили, и счастлив те, что я люблю.

Укрытый льдом, зеленая вода, летят на юг, перекликаясь птицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. Над крышами картофельный дымок, висят на окнах синие метели. Здесь для меня дрова нарублены впрок, здесь для меня постелены постели. Здесь для меня дрова нарублены впрок, здесь для меня постелены постели. Шумят кругом дремучие леса, и стали мне докучливы и странны моих товарищей нездешних голоса, их городов асфальтовые страны. Моих товарищей далеких голоса, их городов асфальтовые страны. В тех странах в октябре еще весна, плывет цветов замысловатый запах. Но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад. Но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад. Никто меня не вспоминает там, моей вдове совсем другое снится. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы.

уровнем. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

В Москву приезжай и пройди по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри.

как мне знаком для мелочей. Пятый этаж, медленный лифт, медный звонок,

0: Но не решусь никак пока.
1: Так и хочется шепнуть, как в сказке той, где Али-Баба сказал: «Сим-Сим, открой!» И еще раз повторить: «Сим-Сим, открой, открой!» Я готов Сим-Сим шептать хоть тысячу раз, ранним утром, днем и даже в поздний час, лишь бы удалось поговорить хоть раз с тобой. И уж прости, и не грусти, что так давно все ждешь меня. Может, не ждешь, и может быть, все это все придумал я. Есть на

0: а не стоять так у дверей.
1: Так и хочется шепнуть, как в сказке той, где Али-Баба сказал: «Сим-Сим, открой!» И еще раз повторить: «Сим-Сим, открой, открой!» Я готов всем-всем шептать хоть тысячу раз, ранним утром, днем и даже в поздний час, лишь бы удалось поговорить хоть раз с тобой.

0: слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

То, что для вас только слова, строчек узор, слов кружева, вся жизнь для меня, потому что живу я

поет мне в землянке гармонь. Про улыбку твою и глаза.

и поет мне в землянке кормой.

Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел. Средь бела дня. Что ж ты так?

и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо.

милая, встречай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Жаркою страстью пылаю, сердце тревожно в груди. Кто ты? Тебя я не знаю, но наша любовь впереди. Приходи же, друг мой милый, поцелуй меня в уста. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда.

глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Радиоканал «Мелодия».

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

того, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

ты все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

0: Мелодия в сети. Все хорошее остается.
1: Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду, там все есть для счастья.

моя, потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте.

черных очах. Орио-рио, орио-рио, орио-де-Жанейро. Орио-рио, о, мама-мия, потерпи, я прибуду на днях.

0: только ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

А мне ни та не снятся и не гали, а ни поля родные, ни леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, блеск волны, мерцание весла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее нагая, как нога, высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.

да спустится в срок. Лишь только приблизятся первые грозы, на белых стволах появляется солнце.

мы трудную службу сегодня несем. Вдали от России, вдали от России, где эти туманы родной стороны, и ветви берез, что над

меня напои березовым соком, березовым соком. И так же, как в детстве,

0: Будет дождь гасить фонари, и мороз под утро придет. И тогда смотри, да смотри, гололед, гололед.
1: Экономят дворники соль,
0: и опять у наших ворот

Я уйду от тебя, я скажу напоследок прости. Я уйду, но покоя тебе никогда не найти. Я уйду, ибо выпито сердце до самого дна. Я уйду, но останешься ты со слезами одна. Ты меня позовешь, ни единого звука в ответ. Ты раскинешь объятия свои, а любимого нет. И ладони подымешь, и станешь молить в тишине, чтобы я появился, вернулся.

товарищ, не вспомнить нельзя. В одной эскадрильи служили друзья, и было на службе, и в сердце у них огромное небо, одно на двоих. Летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы глазам. Однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел в полет. Но рухнет на город пустой самолет. Пройдет, не оставит.

Окраин, кварталы, и прыгать нельзя. Дотянем до леса, решили друзья. Подальше от города смерть унесем. Пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванулась с небес и вздрогнула от взрыва.

0: без грусти.
1: Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди!

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

Я за вами. Люди, кто последние люди? Кто за счастьем? Люди!

отшумевших боях и походах. Мы теперь старики, мы с тобой старики, комсомольцы 20-го года. Что поделать?

укрывались вдвоем в непогоду. Три войны за спиной, три войны за спиной комсомольцев 20-го года. Но мы скажем всегда, пусть врачи нас в постелях не ищут, мы еще

У реки вода слеза, небо синие глаза, эхо повторяет каждый миг. Я хочу лететь с тобой за рекою, за мечтой, белой птицей в небо для твоих. Тебе свечи у реки тают.

пусть не близко, далеко, небо словно молоко. Знаю, это небо видишь ты. Ночь расскажет о тебе, ночь рисует на воде разноцветной краской наши сны. Две свечи у реки тают в полночи, берега далеки. Тебе свечи у воды, значит, где-то рядом ты. Значит, где-то рядом ты.

пройти, через реку перейти, мостик через жизнь издалека. Мне бы счастье отыскать, ключевой водою стать, чтобы стать.

дачи, где-то рядом ты. Две свечи у реки тают в полночи, и река далеки, две свечи у воды в ночи.

короля признали не того.

Парня под вечер, кто же первым стропки отвернет? Вправо шаг, отвесная круче, влево.

И любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Лишь часто приходишь.

рыцарски служил и даже руку предложил, но вот какую позабыл при этом. Ах, не будем слишком строги, ведь и мы, как осьминоги, крутим-вертим руки-ноги. В дискотеке час и два, той плывем, а той горцуем, но считаем, что танцуем. Не понять, где в этом танцуем.

просто не идет. Кричит акула: эй, головоногий! Внимания он не обращал, все время танцам посвящал, хоть кашалот был крик.

0: горцуем, но считаем, что танцуем. Мы понятие в этом танце, руки, ноги, голова. Не понять, где в этом танце руки, ноги, голова.
1: Господи, это ноги, нет, это руки. Где голова, это где у меня голова, нога?

Медленно в школу, в припрыжку из школы, галопом в кино. И к звездам взлететь поскорее мечтал. А если порою я носом летал, то слезы сдержав, я опять улыбался и долго потом на качелях.

Чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут у берегов. Говорят, это стонут души не вернувшихся рыбаков.

пьют горючий, как слезы, спи. Говорят, это бьется в горе, потерявшая сына, мать. Но уходят другие в море, и опять их кому-то ждать. Бриз глаза матерям, а суши.

Чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут у берегов. Говорят, это стонут души невернувшихся рыбаков. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут над головой. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки плачут,

0: происходит на свете?
1: Просто зима.
0: Просто зима? Полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель? Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
0: Что же из этого следует?
1: Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
0: Вы полагаете, все это будет носиться?
1: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечные кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей.

0: Мелодия в сети. Все хорошее остается.
1: Улица моя

утренние нам не жить друг без друга. Скорости вокруг

Деточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего,

Канадой, над Канадой солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет грейся, и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой и не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же

кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова.

понятны стали в первый раз. Они летят издалека.

0: голова, а как кружится голова.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

Это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками собственно.

плачет, не плачет, а поет. Мы споем своим подругам, самым нежным, самым ясновидным. Выбирай по сердцу друга, но избранник по себе.

0: прохожего. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками? Их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать с молодыми нахалками. Не поделишься песней неспетою.
1: Ну я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься.
0: Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну, а ты не расстроишься.
1: Когда в садик ходила ты в бантиках, я уж

спокойная, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроишься.

нравится. Я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

как будто бы расслабленная ленью, течет река без шума, без волны.

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: Ах, как долго его

что однажды он снова вернется. Вальс победы звучит над страной, а тебе только ждать.

на балу, что победным зовется. На войне он тебя не забыл,

которого лежим. Мы с тобою старые, как горе, горе, от которого бежим. Мы устали, милая, с тобою, и для нас белеют корабли. Мы упали около прибоя, мы упали около любви, мы упали около прибоя, мы упали около любви. Я дышу твоими волосами, словно незнакомою страной. Счастлив тем, что море рядом с нами, счастлив, что у моря ты со мной. Добрая, всезнающая бездна нас ничем не будет обижать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя не убежать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя не убежать.

мокрой твоей кожи тихо переходят на мою. Наши души переходят тоже, я уже свою не узнаю.

превратился. Мы к нему давали тебе волны. Мы с тобою в море превратимся. Мы к нему

Смотрю я в небо, не дыша, и вижу, как летит воздушный шар. А ты стоишь в корзине и печально машешь мне рукой.

Пусть ямщик снова песню затянет, ветер будет ему подпевать.

Стало в поселке темней. Веришь, не веришь? Стало в поселке темней.

последним звонком. Веришь, не веришь, только с последним звонком. Поезд, оставив дымок, в дальние скрылся края. Лишь промелькнул огонек, словно улыбка

Знай, что в поселке родном кто-то грустит о тебе. Верить

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. Жик, жик, уноси готовенького, жик, жик, кто на новенького, кто на новенького, ну, кто на новенького. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Жик, жик, жик,
1: уноси готовенького.
0: Жик, жик, жик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького, эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. С чертом, черт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького! Джик-джик-джик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

Совсем как огуречек. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

Улыбнись мне, сделай милость, но горой ты поклонной от меня отгородилась, и с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя

зеленою веткой. Татьяна плюс Сергей, и больше ничего. Была зима, белым-белая,

Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. Но шли снега, и было их немало, но тот Татьянин день забыть я не смогу. Судя

лесочек над тайгою, точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

задернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промеж.

Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

холодный бьет в лицо. Чайки кричат, причаленные, где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное, где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное. Там вечерком снежит, снежит,

кричат причаленные: где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручаленное? Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручаленное?

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

Твои следы в сугробах у реки, как и слюды, они тонки. Чуть подморозило два крошки озера, и звезды в них дрожат, светясь, как угольки.

Где, где плавает звезда, любовь тот свет, что навсегда. Но до последних лет и слез бесследных нет,

Белая птица опустился тихий ласковый рассвет. Парень с девушкой простился, а в душе покоя нет. Что счастливым быть мешает, что тревожит почему? А любви не разрешает говорить

не оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид. Обид за то, что нелегко одной, за то, что жизнь проходит стороной, за то, что вы в заботах и делах, за то, что тени прячутся в углах. Не оставляйте женщину одну, свободную, но все-таки в плену, в плюны чужих неостороженных глаз, что так ее преследуют подчас. Как не забыть наказ издалека, когда ей кружат голову слегка, из уст их высокие слова, дрожь рук чужих и

Выбирайте женщину одну.

Всем известно, что морщинки женщин мало украшают. Всем известно, что морщинки женщин очень огорчают. Значит, молодостью

Неужели нету средства навсегда покончить с этим? Но стараюсь я к морщинкам

Молодые мы однажды, этого не забывайте. А морщинки, что же делать? Лучше их не замечайте. Очень жаль, что дни уносят нашу молодость с собою. А морщинок не пугайтесь, было в сердце молодое.

0: от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

0: погоди!
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
2: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

это улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря.

Из окна ресторана свет зеленый болотный. От асфальта до звезд заштрихована ночь снегопадом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом.

удивляй людей, что брожу я и мерзну зачем. Ты раньше ко мне приходила не скоро, а вот не пришла.

будет вновь. Наше чувство гордо мы несли сквозь годы, знали мы невзгоды, встречу торопясь.

Окном твоим окном дождь крутые дороги лижет. За окном твоим окном мокрый ветер поет. Тик-тик-так стучат часы, я прикрою глаза и слышу. Тик-тик-так стучат часы, или сердце мое

бродит ночь по горам. Тик-тик-так стучат часы, ты послушай со мною вместе. Тик-тик-так стучат часы.

тик-так стучат часы. Ты послушай со мною вместе, тик-тик-так стучат часы, чтобы встретиться нам. Тик-тик-так стучат часы, ты послушай со мною вместе, тик-тик-так стучат часы.

в часы. Ты послушай со мною вместе, тик-тик-так стучат часы, чтобы встретиться нам. Тик-тик-так стучат часы. Ты послушай со мною вместе, тик-тик-так стучат часы, чтобы встретиться нам. Чтобы встретиться нам.

Пусть загораются где-то рассветы, пусть новый день зарождается где-то, пусть вместе с солнцем шагает по свету день голубой. Пусть рассыпается звездами вечер, пусть солнце в землю уходит по плечи. Так приближается час нашей встречи,

Ночь укрывает закат облаками. Ночь с нами делится добрыми снами. Пусть разгорается в небе над нами наша звезда. Нас обнимает ночная прохлада. К нам над землей летят звездопады. Мы

смотришь там иной год. Снег идет густой, густой, в ногу с ним встает.

стена, по девичьи застенчива, и как родник чиста, живет на свете Лидушка, не яркая, не видная, но добротою светится неброская краса, живет на свете Лидушка, не яркая,

конечно. Я хотел бы голос твой слышать вновь и вновь. Очень жаль, что на земле

это в юные года. Дни летят беспечно, а потом придет пора думать о судьбе.

не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода.

Далеко возле синего дона, где раскинулись крылья полей, перед окнами старого дома грустно шепчутся пять тополей. Было пять сыновей у старушки, пять красавцев родных сыновей, а теперь возле сельской избушки в небо тянутся пять

Кожаны корткі, брошаны в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый, голову рукою подопрет второй пилот, оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик тихо подпоет. Оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер с веста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.

возросло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлинике моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и в физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом. Ох!

0: я с детства. Возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду, и физкульт, привет от нового марша.
1: Радиоканал «Мелодия».

Лишь настанет ночь и снова вспыхнет ярко на садовый огонек электросварки, то нет.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли.

придет опять, как в последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа.

0: прошу, хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Радиоканал «Мелодия».

Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины по путям дороги.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не

Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем,

земля.

Я люблю эту женщину, очень люблю. Мой диагноз предательски точен. Между правдой и ложью стою на краю. Я люблю эту женщину очень. Без нее все не так, без нее все не то, без нее все становится прочим. Без нее все надежды в одно решето. Я люблю эту женщину очень. Без нее все надежды в одно решето. Я люблю

Я не знаю, зачем перепутались мысли и ночи. Только я заявляю открыто и всем, я люблю эту женщину очень. Почему лишь сейчас, где ты раньше была, кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину.

Почему лишь сейчас, где ты раньше была? Кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты,

0: люди в белых халатах низко вам поклониться.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

не отрекаются, любя. А ты придешь, когда темно, когда в окно ударит вьюга.

не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану

тонет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спину.

не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

тлеют на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит морщины трещин.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься, о чем ты грустишь? Как друг от друга теперь далеко мы. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья по колдовской мираж,

Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебный.

Переведи, переводчик, слова на язык ночи, на диалект тучи или травы на лугу. Ну что же ты, переводчик, в глазах твоих многоточие? Ты этому не обучен, не можешь, а я могу. Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти. Танец звезд

О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься, о чем ты грустишь? На улице ночь, мы одни с тобой дома. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья.

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход.

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход. Пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту, и в самый трудный час тебе поможет.

как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку.

Счастье не вечно, Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье.

0: Рейс номер 227 Москва-Париж совершил посадку международного аэропорта. Просим пассажиров не покидать своих мест. До полной остановки улетим. Спасибо за
1: внимание. Mesdames, messieurs, votre voyage est fini. C'est la vie, Paris. Paris. Paris. Très romantique. Fantastique. Olé. Bonne chance, bon voyage dans la rue.